Ей всю жменю, а швил тебе матом. Паскуй та вийш бег сюда в опедомес, колкар, что скроюсь таком оно веномес. Я и не галю тебя сюда с полепомес, кастуя сей.